В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 12 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп заявил, что перемирие между США и Ираном держится лишь на системе жизнеобеспечения. Дональд Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином энергетику и Иран. ВОЗ рекомендует 42-дневный карантин в связи со случаями заражения хантавирусом на круизном судне. А сейчас обо всем подробнее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп резко раскритиковал очередное ответное предложение Ирана. Он назвал его просто неприемлемым и глупым. Тегеран направил этот ответ Вашингтону через пакистанских посредников на выходных. В понедельник Трамп предупредил, что перемирие находится в критическом состоянии, заявив, что оно держится лишь на системе жизнеобеспечения и может рухнуть. Президент назвал иранское предложение мусором и сказал, что даже не дочитал его до конца. Однако он также заявил, что все еще верит, что дипломатическое решение очень возможно, хотя затем обвинил Иран в изменении позиции и назвал его руководство очень бесчестными людьми. Иранские официальные лица отвергли обвинения в том, что их требования чрезмерны. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что ему очень жаль, что Соединенные Штаты продолжают настаивать на односторонних взглядах и нерезонных требованиях. Иранское информационное агентство Тасним сообщило о тегеранском ответе в воскресенье. Оно отметило, что предложение сосредоточено на прекращении конфликта, в том числе в Ливане, снятии блокады и освобождении замороженных иранских активов. В одной из статей в газете Wall Street Journal в воскресенье приводятся слова источников о том, что Тегеран предложил провести переговоры по своей ядерной программе. Источники сообщили, что ядерные вопросы предлагалось обсудить в течение следующих 30 дней. Они добавили, что Иран предложил снизить концентрацию части своего высокообогащенного урана, а остаток перевести в третью страну. Однако агентство Тасним отвергло сообщение американской газеты, назвав содержащиеся в нем утверждения по ядерному вопросу фальшивыми. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на этой неделе отправится в Китай, чтобы провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В понедельник американский президент заявил, что они будут обсуждать энергетическую безопасность и Иран, отметив, что Китай импортирует большой процент нефти через Ормузский пролив. Прибытие Трампа в Пекин планируется в среду вечером, а встреча с Си в четверг. Выступая в Белом доме, Трамп сказал: «Он будет затрагивать Тайвань, полагаю, больше, чем я». Однако президент добавил, что обсуждения немного коснутся энергетики и очень красивой страны Ирана. Трамп сказал, что он очень уважает Си и выразил надежду на то, что это отношение взаимно. Он также дал понять, что Китай мог бы сыграть конструктивную роль в ослаблении напряженности на Ближнем Востоке. Трамп добавил, что планирует поднять и другие вопросы, в числе которых судьба Джимми Лая, находящегося в тюрьме основателя продемократической гонконгской газеты Apple Daily, а также продажа американского оружия Тайваню. Трамп сказал, что он не верит в то, что Китай вторгнется на Тайвань, подобно тому, как Россия вторглась в Украину. Он отметил, что председатель КНР знает, что он этого не хочет. Белый дом заявил, что к Трампу присоединятся больше десятка членов руководства ведущих американских фирм, в том числе Илон Маск из компании Tesla и Тим Кук из Apple. Официальный представитель МИД КНР Го Дзякун сказал, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, а также глобальный мир и развитие. Он отметил, что Китай готов работать с США над расширением сотрудничества, улаживанием расхождений и обеспечением большей стабильности и определенности в изменяющемся и неустойчивом мире. Прошлая поездка Трампа в Китай состоялась в 2017 году, во время его первого президентского срока. Нынешняя очная встреча двух лидеров станет первой с октября прошлого года, когда они провели переговоры на полях саммита АТЭС в Южной Корее. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 7 случаев заражения хантавирусом, связанных с предполагаемой вспышкой на круизном судне. ВОЗ рекомендует соблюдать 42-дневный карантин для всех пассажиров и членов экипажа. Судно прибыло на Тенерифе, на Канарских островах, в воскресенье.
Высадка пассажиров проходила в условиях строгих мер по контролю за распространением инфекции. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что на следующий день с судна сошли 27 человек, включая оставшихся пассажиров и некоторых членов экипажа. Она добавила, что судно направляется в Нидерланды с оставшимся экипажем. Снятые с судна люди проходят обследование и карантин в своих странах. Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила, что у одной из французских пассажирок был выявлен положительный результат теста после появления симптомов во время полета домой. Она сказала, что эта женщина находится в изоляции в медицинском учреждении вместе с четырьмя другими путешественниками. В понедельник Всемирная организация здравоохранения сообщила, что таким образом общее число случаев заболевания достигло 7, а с учетом предполагаемых случаев – 9. Британские органы здравоохранения заявили в понедельник, что пассажир из Японии находится под наблюдением в британской больнице. Они сообщили, что, несмотря на отсутствие симптомов, этому человеку необходимо соблюдать карантин в течение 45 дней. ВОЗ опубликовала предварительные рекомендации по борьбе с инфекцией. В качестве меры предосторожности рекомендуется, чтобы все пассажиры и члены экипажа изолировались дома или в специализированных учреждениях в течение 42 дней после высадки. ВОЗ утверждает, что риск для населения в целом от этого вируса низок. Японская компания-производитель снеков Calbee, по сообщениям, планирует перейти на черно-белую упаковку части своей продукции, ссылаясь на нестабильность закупок чернил для печати и других материалов из-за положения на Ближнем Востоке. Источники сообщили, что компания направила своим деловым партнерам соответствующее уведомление и намерена осуществить переход в конце мая. По словам компании, в зависимости от развития ситуации, нельзя исключать и дальнейшие изменения. Между тем, японская судоходная компания NYK Line рассматривает новые маршруты доставки автомобилей на Ближний Восток, поскольку Ормузский пролив остается фактически закрытым. В понедельник президент этой компании Сога Такая сказал, что спрос на автомобили на Ближнем Востоке остается сильным. Соответственно, высок спрос и на услуги его фирмы. Он сказал, что одним из рассматриваемых вариантов является выгрузка с судов в Омане для дальнейшей доставки по суше. В центральной части Японии на реке Нагара начался сезон традиционного вида рыбной ловли с использованием бакланов. По данным городских властей Гифу, в понедельник в ночной рыбалке приняли участие около 700 человек. Мастера-укротители бакланов в традиционных костюмах вышли на реку в лодках, освещенных открытыми очагами. Они управляли дрессированными птицами на привязи, которые ныряли в реку и ловили рыбу аю. Местная жительница в возрасте около 40 лет говорит, что обычно наблюдает за происходящим с берега реки, но на этот раз она увидела это с одной из лодок, и это было потрясающе. Она добавила, что с возрастом все сильнее убеждается в том, что это особая традиция, которую следует сохранить. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов районе Токио Осакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Осакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисэ-дори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.
2: Кону ти-шерт мите, ниндзя тэ кайтэ ару. Ниндзя!
3: Ирасшаймасе.
2: Сумимасен. О мамори ва аримасу ка?
3: Чотто коко ни ва аримасен не.
2: Таму, о мамори ва отера ни ару йо. Отера десу ка? Икимашё.
0: Давайте разберём его по фразам.
1: Мия говорит там.
2: Коно ти-шерту мите.
0: Посмотри на эту футболку.
2: Ниндзя тэ кайтэ ару.
0: На ней написано ниндзя.
1: Глядя на футболку, там отвечает.
2: А, ниндзя!
0: Ух ты, ниндзя!
1: Продавец обращается к девушкам.
3: Ирасшаймасе.
0: Могу ли я помочь?
1: Там спрашивает.
2: Сумимасе. О мамори ва аримасу ка?
0: Да, прошу прощения. У вас есть амулеты?
1: Продавец отвечает.
3: Чотто коко ни ва аримасен не.
0: Простите, но у нас они не продаются.
1: Мия говорит там.
2: Там? О мамори ва отера ни ару йо?
0: Там. Амулеты можно найти в храме.
1: Там отвечает.
2: Отера десу ка?
0: В храме?
1: Затем Мия добавляет.
2: Икимашё.
0: Пойдём.
1: Олег, для чего служат японские амулеты?
0: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно ти-шерту мите, ниндзя тэ кайтэ ару. А, ниндзя!
3: Ирасшаймасе.
2: Сумимасен. О мамори ва аримасу ка?
3: Чотто коко ни ва аримасен не.
2: Таму, о мамори ва отера ни ару йо? Отера десу ка? Икимашё.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
2: О мамори ва аримасу ка?
0: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», «быть» в мас-форме. Добавив частицу «ка» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
1: Послушайте и повторите.
4: Аримаска. Омамори ва аримаска. Омамори ва аримаска.
0: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
5: Сумимасен. Чизу ва аримасу ка?
6: Хай, кочира десу.
0: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
5: Сумимасен. Чизу ва аримасу ка?
1: Прошу прощения, у вас есть карта?
0: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». Чидзу – это карта. Сотрудник отвечает.
2: Хай, кочира дес.
1: Да, вот она.
0: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. У нас нет карт. Аримасен. Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. Чотто. Или в форме извинения. Сумимасен.
1: Послушайте и повторите.
4: Чидзу ва аримасу ка? Сумимасен. Чидзу ва аримасу ка?
0: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это?
4: Сенсу. Сенсу.
0: Попробуйте начать с сумимасе.
2: Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка? すみません。センスはありますか?
0: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
4: Ниндзя но тисяцу. Ниндзя но тисяцу.
0: Попробуйте.
5: すみません. Ниндзя の T-シャツ は ありますか? すみません. Ниндзя の T-シャツ は ありますか?
1: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
7: Ирасяймасе.
0: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?» «Добро пожаловать!» Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
8: Ирасяймасе.
9: Ирасяймасе.
8: Ирасяймасе.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно тишац мите? Ниндзя тте кайте ару. Ниндзя!
7: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守りはありますか?
3: ちょっとここにはありませんね.
2: ダム? お守りはお寺にあるよ. お寺ですか? 行きましょう. ミーヤーのトラベルガイド.
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
0: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сэнсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
1: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
0: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
1: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
0: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сэнсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Токио Скай 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 12 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп заявил, что перемирие между США и Ираном держится лишь на системе жизнеобеспечения. Дональд Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином энергетику и Иран. ВОЗ рекомендует 42-дневный карантин в связи со случаями заражения хантавирусом на круизном судне. А сейчас обо всем подробнее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп резко раскритиковал очередное ответное предложение Ирана. Он назвал его просто неприемлемым и глупым. Тегеран направил этот ответ Вашингтону через пакистанских посредников на выходных. В понедельник Трамп предупредил, что перемирие находится в критическом состоянии, заявив, что оно держится лишь на системе жизнеобеспечения и может рухнуть. Президент назвал иранское предложение мусором и сказал, что даже не дочитал его до конца. Однако он также заявил, что все еще верит, что дипломатическое решение очень возможно, хотя затем обвинил Иран в изменении позиции и назвал его руководство очень бесчестными людьми. Иранские официальные лица отвергли обвинения в том, что их требования чрезмерны. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что ему очень жаль, что Соединенные Штаты продолжают настаивать на односторонних взглядах и нерезонных требованиях. Иранское информационное агентство Тасним сообщило о тегеранском ответе в воскресенье. Оно отметило, что предложение сосредоточено на прекращении конфликта, в том числе в Ливане, снятии блокады и освобождении замороженных иранских активов. В одной из статей в газете Wall Street Journal в воскресенье приводятся слова источников о том, что Тегеран предложил провести переговоры по своей ядерной программе. Источники сообщили, что ядерные вопросы предлагалось обсудить в течение следующих 30 дней. Они добавили, что Иран предложил снизить концентрацию части своего высокообогащенного урана, а остаток перевести в третью страну. Однако агентство Тасним отвергло сообщение американской газеты, назвав содержащиеся в нем утверждения по ядерному вопросу фальшивыми. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на этой неделе отправится в Китай, чтобы провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В понедельник американский президент заявил, что они будут обсуждать энергетическую безопасность и Иран, отметив, что Китай импортирует большой процент нефти через Ормузский пролив. Прибытие Трампа в Пекин планируется в среду вечером, а встреча с Си – в четверг. Выступая в Белом доме, Трамп сказал: «Он будет затрагивать Тайвань, полагаю, больше, чем я». Однако президент добавил, что обсуждение немного коснутся энергетики и очень красивой страны – Ирана. Трамп сказал, что он очень уважает Си и выразил надежду на то, что это отношение взаимно. Он также дал понять, что Китай мог бы сыграть конструктивную роль в ослаблении напряженности на Ближнем Востоке. Трамп добавил, что планирует поднять и другие вопросы, в числе которых судьба Джимми Лая, находящегося в тюрьме основателя продемократической гонконгской газеты Apple Daily, а также продажа американского оружия Тайваню. Трамп сказал, что он не верит в то, что Китай вторгнется на Тайвань, подобно тому, как Россия вторглась в Украину. Он отметил, что председатель КНР знает, что он этого не хочет. Белый дом заявил, что к Трампу присоединятся больше десятка членов руководства ведущих американских фирм, в том числе Илон Маск из компании Tesla и Тим Кук из Apple. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякун сказал, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, а также глобальный мир и развитие. Он отметил, что Китай готов работать с США над расширением сотрудничества, улаживанием расхождений и обеспечением большей стабильности и определенности в изменяющемся и неустойчивом мире. Прошлая поездка Трампа в Китай состоялась в 2017 году, во время его первого президентского срока. Нынешняя очная встреча двух лидеров станет первой с октября прошлого года, когда они провели переговоры на полях саммита АТЭС в Южной Корее. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 7 случаев заражения хантавирусом, связанных с предполагаемой вспышкой на круизном судне. ВОЗ рекомендует соблюдать 42-дневный карантин для всех пассажиров и членов экипажа. Судно прибыло на Тенерифе, на Канарских островах, в воскресенье.
Высадка пассажиров проходила в условиях строгих мер по контролю за распространением инфекции. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что на следующий день с судна сошли 27 человек, включая оставшихся пассажиров и некоторых членов экипажа. Она добавила, что судно направляется в Нидерланды с оставшимся экипажем. Снятые с судна люди проходят обследование и карантин в своих странах. Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила, что у одной из французских пассажирок был выявлен положительный результат теста после появления симптомов во время полета домой. Она сказала, что эта женщина находится в изоляции в медицинском учреждении вместе с 4 другими путешественниками. В понедельник Всемирная организация здравоохранения сообщила, что таким образом общее число случаев заболевания достигло 7, а с учетом предполагаемых случаев – 9. Британские органы здравоохранения заявили в понедельник, что пассажир из Японии находится под наблюдением в британской больнице. Они сообщили, что, несмотря на отсутствие симптомов, этому человеку необходимо соблюдать карантин в течение 45 дней. ВОЗ опубликовала предварительные рекомендации по борьбе с инфекцией. В качестве меры предосторожности рекомендуется, чтобы все пассажиры и члены экипажа изолировались дома или в специализированных учреждениях в течение 42 дней после высадки. ВОЗ утверждает, что риск для населения в целом от этого вируса низок. Японская компания-производитель снеков Calbee, по сообщениям, планирует перейти на черно-белую упаковку части своей продукции, ссылаясь на нестабильность закупок чернил для печати и других материалов из-за положения на Ближнем Востоке. Источники сообщили, что компания направила своим деловым партнерам соответствующее уведомление и намерена осуществить переход в конце мая. По словам компании, в зависимости от развития ситуации, нельзя исключать и дальнейшие изменения. Между тем, японская судоходная компания NYK Line рассматривает новые маршруты доставки автомобилей на Ближний Восток, поскольку Ормузский пролив остается фактически закрытым. В понедельник президент этой компании Сога Такая сказал, что спрос на автомобили на Ближнем Востоке остается сильным. Соответственно, высок спрос и на услуги его фирмы. Он сказал, что одним из рассматриваемых вариантов является выгрузка с судов в Омане для дальнейшей доставки по суше. В центральной части

В Японии на реке Нагара начался сезон традиционного вида рыбной ловли с использованием бакланов. По данным городских властей Гифу, в понедельник в ночной рыбалке приняли участие около 700 человек. Мастера-укротители бакланов в традиционных костюмах вышли на реку в лодках, освещенных открытыми очагами. Они управляли дрессированными птицами на привязи, которые ныряли в реку и ловили рыбу аю. Местная жительница в возрасте около 40 лет говорит, что обычно наблюдает за происходящим с берега реки, но на этот раз она увидела это с одной из лодок, и это было потрясающе. Она добавила, что с возрастом все сильнее убеждается в том, что это особая традиция, которую следует сохранить. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов районе Токио Осакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Осакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисадори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.
2: Коно тишац мите? Нинджа тэ кайте ару. А,
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守りはありますか?
3: ちょっとここにはありませんね.
2: ダム? お守りはお寺にあるよ. お寺ですか? 行きましょう.
0: Давайте разберем его по фразам.
1: Мия говорит там.
2: このTシャツ見て.
0: Посмотри на эту футболку.
2: Ниндзя ты кайтару.
0: На ней написано ниндзя.
1: Глядя на футболку, там отвечает.
2: А, ниндзя!
0: Ух ты, ниндзя!
1: Продавец обращается к девушкам.
3: いらっしゃいませ.
0: Могу ли я помочь?
1: Там спрашивает.
2: すみません. お守りはありますか?
0: Да, прошу прощения. У вас есть амулеты?
1: Продавец отвечает.
3: ちょっとここにはありませんね.
0: Простите, но у нас они не продаются.
1: Мия говорит там.
2: Там? お守りはお寺にあるよ.
0: Там. Амулеты можно найти в храме.
1: Там отвечает.
2: お寺ですか?
0: В храме?
1: Затем Мия добавляет.
2: 行きましょう.
0: Пойдем.
1: Олег, для чего служат японские амулеты?
0: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно тишац мите? Ниндзя тэ кайте ару. А, ниндзя!
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守りはありますか?
3: ちょっとここにはありませんね.
2: ダム? お守りはお寺にあるよ. お寺ですか? 行きましょう.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
2: お守りはありますか?
0: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», «быть» в масс-форме. Добавив частицу «ка» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
1: Послушайте и повторите.
4: «Аримаска». «Омамори ва аримаска». «Омамори ва аримаска».
0: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
5: Сумимасен, чизу ва аримаска?
6: Хай, кочира десу.
0: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
5: Сумимасен, чизу ва аримаска?
1: Прошу прощения, у вас есть карта?
0: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». Чидзу – это карта. Сотрудник отвечает.
2: Хай, кочира дес.
1: Да, вот она.
0: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. У нас нет карт. Аримасен. Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. Чотто. Или в форме извинения. Сумимасен.
1: Послушайте и повторите.
4: Чидзу ва аримасу ка? Сумимасен. Чидзу ва аримасу ка?
0: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это?
4: Сенсу. Сенсу.
0: Попробуйте начать с сумимасе.
2: Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка? すみません。センスはありますか?
0: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
4: Ниндзя но тисяцу. Ниндзя но тисяцу.
0: Попробуйте.
5: すみません. Ниндзя но тисяцу ва аримасу ка? すみません. Ниндзя но тисяцу ва аримасу ка?
1: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
3: Ирасяймасе.
0: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?» «Добро пожаловать!» Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
7: Ирасяймасе.
8: Ирасяймасе.
7: Ирасяймасе.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно тисяцу мите, ниндзя тте кайте ару. Ниндзя!
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守り ва аримасу ка?
9: Чотто, коко ни ва аримасен не.
2: Таму, お守り ва отера ни ари йо.
6: Отера десу ка?
2: Икимашё.
4: Мия но травелу гайдо.
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
0: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сенсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
1: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
0: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
1: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
0: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сенсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Tokyo Sky 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 12 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп заявил, что перемирие между США и Ираном держится лишь на системе жизнеобеспечения. Дональд Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином энергетику и Иран. ВОЗ рекомендует 42-дневный карантин в связи со случаями заражения хантавирусом на круизном судне. А сейчас обо всем подробнее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп резко раскритиковал очередное ответное предложение Ирана. Он назвал его просто неприемлемым и глупым. Тегеран направил этот ответ Вашингтону через пакистанских посредников на выходных. В понедельник Трамп предупредил, что перемирие находится в критическом состоянии, заявив, что оно держится лишь на системе жизнеобеспечения и может рухнуть. Президент назвал иранское предложение мусором и сказал, что даже не дочитал его до конца. Однако он также заявил, что все еще верит, что дипломатическое решение очень возможно, хотя затем обвинил Иран в изменении позиции и назвал его руководство очень бесчестными людьми. Иранские официальные лица отвергли обвинения в том, что их требования чрезмерны. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что ему очень жаль, что Соединенные Штаты продолжают настаивать на односторонних взглядах и нерезонных требованиях. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило о тегеранском ответе в воскресенье. Оно отметило, что предложение сосредоточено на прекращении конфликта, в том числе в Ливане, снятии блокады и освобождении замороженных иранских активов. В одной из статей в газете Wall Street Journal в воскресенье приводятся слова источников о том, что Тегеран предложил провести переговоры по своей ядерной программе. Источники сообщили, что ядерные вопросы предлагалось обсудить в течение следующих 30 дней. Они добавили, что Иран предложил снизить концентрацию части своего высокообогащенного урана, а остаток перевести в третью страну. Однако агентство ТАСНИМ отвергло сообщение американской газеты, назвав содержащиеся в нем утверждения по ядерному вопросу фальшивыми. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на этой неделе отправится в Китай, чтобы провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В понедельник американский президент заявил, что они будут обсуждать энергетическую безопасность и Иран, отметив, что Китай импортирует большой процент нефти через Ормузский пролив. Прибытие Трампа в Пекин планируется в среду вечером, а встреча с Си – в четверг. Выступая в Белом доме, Трамп сказал: «Он будет затрагивать Тайвань, полагаю, больше, чем я». Однако президент добавил, что обсуждение немного коснутся энергетики и очень красивой страны – Ирана. Трамп сказал, что он очень уважает Си и выразил надежду на то, что это отношение взаимно. Он также дал понять, что Китай мог бы сыграть конструктивную роль в ослаблении напряженности на Ближнем Востоке. Трамп добавил, что планирует поднять и другие вопросы, в числе которых судьба Джимми Лая, находящегося в тюрьме основателя продемократической гонконгской газеты Apple Daily, а также продажа американского оружия Тайваню. Трамп сказал, что он не верит в то, что Китай вторгнется на Тайвань, подобно тому, как Россия вторглась в Украину. Он отметил, что председатель КНР знает, что он этого не хочет. Белый дом заявил, что к Трампу присоединятся больше десятка членов руководства ведущих американских фирм, в том числе Илон Маск из компании Tesla и Тим Кук из Apple. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сказал, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, а также глобальный мир и развитие. Он отметил, что Китай готов работать с США над расширением сотрудничества, улаживанием расхождений и обеспечением большей стабильности и определенности в изменяющемся и неустойчивом мире. Прошлая поездка Трампа в Китай состоялась в 2017 году, во время его первого президентского срока. Нынешняя очная встреча двух лидеров станет первой с октября прошлого года, когда они провели переговоры на полях саммита АТЭС в Южной Корее. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 7 случаев заражения хантавирусом, связанных с предполагаемой вспышкой на круизном судне. ВОЗ рекомендует соблюдать 42-дневный карантин для всех пассажиров и членов экипажа. Судно прибыло на Тенерифе, на Канарских островах, в воскресенье.
Высадка пассажиров проходила в условиях строгих мер по контролю за распространением инфекции. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что на следующий день с судна сошли 27 человек, включая оставшихся пассажиров и некоторых членов экипажа. Она добавила, что судно направляется в Нидерланды с оставшимся экипажем. Снятые с судна люди проходят обследование и карантин в своих странах. Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила, что у одной из французских пассажирок был выявлен положительный результат теста после появления симптомов во время полета домой. Она сказала, что эта женщина находится в изоляции в медицинском учреждении вместе с четырьмя другими путешественниками. В понедельник Всемирная организация здравоохранения сообщила, что таким образом общее число случаев заболевания достигло 7, а с учетом предполагаемых случаев – 9. Британские органы здравоохранения заявили в понедельник, что пассажир из Японии находится под наблюдением в британской больнице. Они сообщили, что, несмотря на отсутствие симптомов, этому человеку необходимо соблюдать карантин в течение 45 дней. ВОЗ опубликовала предварительные рекомендации по борьбе с инфекцией. В качестве меры предосторожности рекомендуется, чтобы все пассажиры и члены экипажа изолировались дома или в специализированных учреждениях в течение 42 дней после высадки. ВОЗ утверждает, что риск для населения в целом от этого вируса низок. Японская компания-производитель снеков Calbee, по сообщениям, планирует перейти на черно-белую упаковку части своей продукции, ссылаясь на нестабильность закупок чернил для печати и других материалов из-за положения на Ближнем Востоке. Источники сообщили, что компания направила своим деловым партнерам соответствующее уведомление и намерена осуществить переход в конце мая. По словам компании, в зависимости от развития ситуации, нельзя исключать и дальнейшие изменения. Между тем, японская судоходная компания NYK Line рассматривает новые маршруты доставки автомобилей на Ближний Восток, поскольку Ормузский пролив остается фактически закрытым. В понедельник президент этой компании Сога Такая сказал, что спрос на автомобили на Ближнем Востоке остается сильным. Соответственно, высок спрос и на услуги его фирмы. Он сказал, что одним из рассматриваемых вариантов является выгрузка с судов в Омане для дальнейшей доставки по суше. В центральной части Японии на реке Нагара начался сезон традиционного вида рыбной ловли с использованием бакланов. По данным городских властей Гифу, в понедельник в ночной рыбалке приняли участие около 700 человек. Мастера-укротители бакланов в традиционных костюмах вышли на реку в лодках, освещенных открытыми очагами. Они управляли дрессированными птицами на привязи, которые ныряли в реку и ловили рыбу аю. Местная жительница в возрасте около 40 лет говорит, что обычно наблюдает за происходящим с берега реки, но на этот раз она увидела это с одной из лодок, и это было потрясающе. Она добавила, что с возрастом все сильнее убеждается в том, что это особая традиция, которую следует сохранить. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов районе Токио Асакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Асакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисэ-дори, главной улице, ведущей к храму Сэнсоджи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.
2: Кону тишац мите, ниндзя тэ кайтэ ару.
0: Давайте разберем его по фразам.
1: Мия говорит там.
2: Коно тишац мите.
0: Посмотри на эту футболку.
2: Ниндзя ты кайтару.
0: На ней написано ниндзя.
1: Глядя на футболку, там отвечает.
2: А, ниндзя!
0: Ух ты, ниндзя!
1: Продавец обращается к девушкам.
3: Ирасшаймасе.
0: Могу ли я помочь?
1: Там спрашивает.
2: Сумимасе, омамори ва аримаска?
0: Да, прошу прощения, у вас есть амулеты?
1: Продавец отвечает.
4: Чотто коко нива аримасен не.
0: Простите, но у нас они не продаются.
1: Мия говорит там.
2: Там? Омамори ва отера ни арио?
0: Там. Амулеты можно найти в храме.
1: Там отвечает.
2: Отера деска?
0: В храме?
1: Затем Мия добавляет.
2: Икимасё.
0: Пойдем.
1: Олег, для чего служат японские амулеты?
0: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно тишац мите, ниндзя тэ кайтэ ару. А, ниндзя!
3: Ирасшаймасе.
2: Сумимасе. О мамори ва аримас ка?
4: Чотто коко ни ва аримасен не.
2: Там? О мамори ва отера ни ари ё? Отера деска? Ка? Икимасё.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
2: О мамори ва аримас ка?
0: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», «быть» в масс-форме. Добавив частицу «ка» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
1: Послушайте и повторите.
5: Аримаска. Омамори ва аримаска. Омамори ва аримаска.
0: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
6: Сумимасен, чизу ва аримас ка?
7: Хай, кочира дес.
0: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
6: Сумимасен, чизу ва аримас ка?
1: Прошу прощения, у вас есть карта?
0: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». Чидзу – это карта. Сотрудник отвечает.
2: Хай, кочира дес.
1: Да, вот она.
0: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. У нас нет карт. Аримасен. Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. Чотто. Или в форме извинения. Сумимасен.
1: Послушайте и повторите.
5: Чидзу ва аримасу ка? Сумимасен. Чидзу ва аримасу ка?
0: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это?
5: Сенсу. Сенсу.
0: Попробуйте начать с сумимасе.
2: Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка? すみません。センスはありますか?
0: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
5: Ниндзя но тисяцу. Ниндзя но тисяцу.
0: Попробуйте.
6: すみません. Ниндзя の T-シャツ はありますか? すみません. Ниндзя の T-シャツ はありますか?
1: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
3: Ирасяймасе.
0: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?» «Добро пожаловать!» Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
8: Ирасяймасе.
9: Ирасяймасе.
8: Ирасяймасе.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно тишац мите? Ниндзя тте кайте ару. Ниндзя!
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守りは ありますか?
4: ちょっと ここには ありませんね.
2: ダム? お守りは お寺にあるよ. お寺ですか? 行きましょう.
5: ミーヤーの トラベルガイド.
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
0: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сенсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
1: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
0: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
1: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
0: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сенсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Токио Скай 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.
10: Эвардо, 国際放送, Радио Ниппон です. 東京からお送りします. This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 12 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп заявил, что перемирие между США и Ираном держится лишь на системе жизнеобеспечения. Дональд Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином энергетику и Иран. ВОЗ рекомендует 42-дневный карантин в связи со случаями заражения хантавирусом на круизном судне. А сейчас обо всем подробнее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп резко раскритиковал очередное ответное предложение Ирана. Он назвал его просто неприемлемым и глупым. Тегеран направил этот ответ Вашингтону через пакистанских посредников на выходных. В понедельник Трамп предупредил, что перемирие находится в критическом состоянии, заявив, что оно держится лишь на системе жизнеобеспечения и может рухнуть. Президент назвал иранское предложение мусором и сказал, что даже не дочитал его до конца. Однако он также заявил, что все еще верит, что дипломатическое решение очень возможно, хотя затем обвинил Иран в изменении позиции и назвал его руководство очень бесчестными людьми. Иранские официальные лица отвергли обвинения в том, что их требования чрезмерны. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что ему очень жаль, что Соединенные Штаты продолжают настаивать на односторонних взглядах и нерезонных требованиях. Иранское информационное агентство Тасним сообщило о тегеранском ответе в воскресенье. Оно отметило, что предложение сосредоточено на прекращении конфликта, в том числе в Ливане, снятии блокады и освобождении замороженных иранских активов. В одной из статей в газете Wall Street Journal в воскресенье приводятся слова источников о том, что Тегеран предложил провести переговоры по своей ядерной программе. Источники сообщили, что ядерные вопросы предлагалось обсудить в течение следующих 30 дней. Они добавили, что Иран предложил снизить концентрацию части своего высокообогащенного урана, а остаток перевести в третью страну. Однако агентство Тасним отвергло сообщение американской газеты, назвав содержащиеся в нем утверждения по ядерному вопросу фальшивыми. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на этой неделе отправится в Китай, чтобы провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В понедельник американский президент заявил, что они будут обсуждать энергетическую безопасность и Иран, отметив, что Китай импортирует большой процент нефти через Ормузский пролив. Прибытие Трампа в Пекин планируется в среду вечером, а встреча с Си – в четверг. Выступая в Белом доме, Трамп сказал: «Он будет затрагивать Тайвань, полагаю, больше, чем я». Однако президент добавил, что обсуждение немного коснутся энергетики и очень красивой страны – Ирана. Трамп сказал, что он очень уважает Си и выразил надежду на то, что это отношение взаимно. Он также дал понять, что Китай мог бы сыграть конструктивную роль в ослаблении напряженности на Ближнем Востоке. Трамп добавил, что планирует поднять и другие вопросы, в числе которых судьба Джимми Лая, находящегося в тюрьме основателя продемократической гонконгской газеты Apple Daily, а также продажа американского оружия Тайваню. Трамп сказал, что он не верит в то, что Китай вторгнется на Тайвань, подобно тому, как Россия вторглась в Украину. Он отметил, что председатель КНР знает, что он этого не хочет. Белый дом заявил, что к Трампу присоединятся больше десятка членов руководства ведущих американских фирм, в том числе Илон Маск из компании Tesla и Тим Кук из Apple. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякун сказал, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, а также глобальный мир и развитие. Он отметил, что Китай готов работать с США над расширением сотрудничества, улаживанием расхождений и обеспечением большей стабильности и определенности в изменяющемся и неустойчивом мире. Прошлая поездка Трампа в Китай состоялась в 2017 году, во время его первого президентского срока. Нынешняя очная встреча двух лидеров станет первой с октября прошлого года, когда они провели переговоры на полях саммита АТЭС в Южной Корее. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 7 случаев заражения хантавирусом, связанных с предполагаемой вспышкой на круизном судне. ВОЗ рекомендует соблюдать 42-дневный карантин для всех пассажиров и членов экипажа. Судно прибыло на Тенерифе, на Канарских островах, в воскресенье.
Высадка пассажиров проходила в условиях строгих мер по контролю за распространением инфекции. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что на следующий день с судна сошли 27 человек, включая оставшихся пассажиров и некоторых членов экипажа. Она добавила, что судно направляется в Нидерланды с оставшимся экипажем. Снятые с судна люди проходят обследование и карантин в своих странах. Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила, что у одной из французских пассажирок был выявлен положительный результат теста после появления симптомов во время полета домой. Она сказала, что эта женщина

находится в изоляции в медицинском учреждении вместе с 4 другими путешественниками. В понедельник Всемирная организация здравоохранения сообщила, что таким образом общее число случаев заболевания достигло 7, а с учетом предполагаемых случаев – 9. Британские органы здравоохранения заявили в понедельник, что пассажир из Японии находится под наблюдением в британской больнице. Они сообщили, что, несмотря на отсутствие симптомов, этому человеку необходимо соблюдать карантин в течение 45 дней. ВОЗ опубликовала предварительные рекомендации по борьбе с инфекцией. В качестве меры предосторожности рекомендуется, чтобы все пассажиры и члены экипажа изолировались дома или в специализированных учреждениях в течение 42 дней после высадки. ВОЗ утверждает, что риск для населения в целом от этого вируса низок. Японская компания-производитель снеков Calbee, по сообщениям, планирует перейти на черно-белую упаковку части своей продукции, ссылаясь на нестабильность закупок чернил для печати и других материалов из-за положения на Ближнем Востоке. Источники сообщили, что компания направила своим деловым партнерам соответствующее уведомление и намерена осуществить переход в конце мая. По словам компании, в зависимости от развития ситуации, нельзя исключать и дальнейшие изменения. Между тем, японская судоходная компания NYK Line рассматривает новые маршруты доставки автомобилей на Ближний Восток, поскольку Ормузский пролив остается фактически закрытым. В понедельник президент этой компании Сога Такая сказал, что спрос на автомобили на Ближнем Востоке остается сильным. Соответственно, высок спрос и на услуги его фирмы. Он сказал, что одним из рассматриваемых вариантов является выгрузка с судов в Омане для дальнейшей доставки по суше. В центральной части Японии на реке Нагара начался сезон традиционного вида рыбной ловли с использованием бакланов. По данным городских властей Гифу, в понедельник в ночной рыбалке приняли участие около 700 человек. Мастера-укротители бакланов в традиционных костюмах вышли на реку в лодках, освещенных открытыми очагами. Они управляли дрессированными птицами на привязи, которые ныряли в реку и ловили рыбу аю. Местная жительница в возрасте около 40 лет говорит, что обычно наблюдает за происходящим с берега реки, но на этот раз она увидела это с одной из лодок, и это было потрясающе. Она добавила, что с возрастом все сильнее убеждается в том, что это особая традиция, которую следует сохранить. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов районе Токио Осакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Осакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисэ-дори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.
2: Кону тишец мите, ниндзя тэ кайтэ ару.
3: Ниндзя!
4: Ирасшаймасе.
3: Сумимасен. Омамори ва аримасу ка?
4: Чотто коко ни ва аримасен не.
3: Даму, омамори ва отера ни ару йо.
5: Отера десу ка?
3: Икимашё.
0: Давайте разберём его по фразам.
1: Мия говорит там.
3: Коно тишэцу мите.
0: Посмотри на эту футболку.
3: Ниндзя тэ кайтэ ару.
0: На ней написано ниндзя.
1: Глядя на футболку, там отвечает.

0: Ух ты, ниндзя!
1: Продавец обращается к девушкам.
2: Ирасшаймасе.
0: Могу ли я помочь?
1: Там спрашивает.
3: Сумимасе, омамори ва аримаска?
0: Да, прошу прощения, у вас есть амулеты?
1: Продавец отвечает.
2: Чотто коко ни ва аримасен не.
0: Простите, но у нас они не продаются.
1: Мия говорит там.
3: Там? Омамори ва отера ни ари йо?
0: Там. Амулеты можно найти в храме.
1: Там отвечает.
3: Отера деска?
0: В храме?
1: Затем Мия добавляет.
3: Икимасё.
0: Пойдем.
1: Олег, для чего служат японские амулеты?
0: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
3: Коно тишатсу мите. Ниндзя тте кайте ару. А, ниндзя!
2: Ирасшаймасе.
3: Сумимасен. Омамори ва аримасу ка?
2: Чотто коко ни ва аримасен не.
3: Даму, омамори ва отера ни ари йо. Отера десу ка? Икимасё.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
3: Омамори ва аримасу ка?
0: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», «быть» в масс-форме. Добавив частицу «ка» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
1: Послушайте и повторите.
4: Аримаска. Омамори ва аримаска. Омамори ва аримаска.
0: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
5: Сумимасен, чизу ва аримасу ка?
6: Хай, кочира десу.
0: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
5: Сумимасен, чизу ва аримасу ка?
1: Прошу прощения, у вас есть карта?
0: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». «Чидзу» — это карта. Сотрудник отвечает.
6: «Хай, кочира десу».
1: «Да, вот она».
0: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. «У нас нет карт». «Аримасен». Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. «Чот». Или в форме извинения. Сумимасен.
1: Послушайте и повторите.
4: Чизу ва аримасу ка? Сумимасен. Чизу ва аримасу ка?
0: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это...
4: Сенсу. Сенсу.
0: Попробуйте начать с сумимасе.
6: Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка? Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка?
0: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
4: Ниндзя но тисяцу.

0: 忍者の T シャツ。
1: Попробуйте.
2: すみません。忍者の T シャツはありますか？すみません。忍者の T シャツはありますか？
3: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
4: Ирасяймасе.
1: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?» Добро пожаловать! Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
3: Послушайте, как разные люди произносят ее.
5: Ирасяймасе.
6: Ирасяймасе.
5: Ирасяймасе.
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
7: Коно ти-шерт, мите. Нинджа тэ кайтэ ару. А, нинджа.
4: Ирасяймасе.
7: Сумимасе. О мамори ва аримасу ка?
8: Чотто коко ни ва аримасен не.
7: Таму, о мамори ва о тера ни ару ё.
9: お寺ですか？
7: 行きましょう。
0: ミーヤーのトラベルガイド。
3: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
1: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сэнсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
3: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
1: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
3: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
1: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сэнсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Tokyo Sky 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 12 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп заявил, что перемирие между США и Ираном держится лишь на системе жизнеобеспечения. Дональд Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином энергетику и Иран. ВОЗ рекомендует 42-дневный карантин в связи со случаями заражения хантавирусом на круизном судне. А сейчас обо всем подробнее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп резко раскритиковал очередное ответное предложение Ирана. Он назвал его просто неприемлемым и глупым. Тегеран направил этот ответ Вашингтону через пакистанских посредников на выходных. В понедельник Трамп предупредил, что перемирие находится в критическом состоянии, заявив, что оно держится лишь на системе жизнеобеспечения и может рухнуть. Президент назвал иранское предложение мусором и сказал, что даже не дочитал его до конца. Однако он также заявил, что все еще верит, что дипломатическое решение очень возможно, хотя затем обвинил Иран в изменении позиции и назвал его руководство очень бесчестными людьми. Иранские официальные лица отвергли обвинения в том, что их требования чрезмерны. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что ему очень жаль, что Соединенные Штаты продолжают настаивать на односторонних взглядах и нерезонных требованиях. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило о тегеранском ответе в воскресенье. Оно отметило, что предложение сосредоточено на прекращении конфликта, в том числе в Ливане, снятии блокады и освобождении замороженных иранских активов. В одной из статей в газете Wall Street Journal в воскресенье приводятся слова источников о том, что Тегеран предложил провести переговоры по своей ядерной программе. Источники сообщили, что ядерные вопросы предлагалось обсудить в течение следующих 30 дней. Они добавили, что Иран предложил снизить концентрацию части своего высокообогащенного урана, а остаток перевести в третью страну. Однако агентство ТАСНИМ отвергло сообщение американской газеты, назвав содержащиеся в нем утверждения по ядерному вопросу фальшивыми. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на этой неделе отправится в Китай, чтобы провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В понедельник американский президент заявил, что они будут обсуждать энергетическую безопасность и Иран, отметив, что Китай импортирует большой процент нефти через Ормузский пролив. Прибытие Трампа

Трампа в Пекин планируется в среду вечером, а встреча с Си в четверг. Выступая в Белом доме, Трамп сказал: «Он будет затрагивать Тайвань, полагаю, больше, чем я». Однако президент добавил, что обсуждение немного коснутся энергетики и очень красивой страны Ирана. Трамп сказал, что он очень уважает Си и выразил надежду на то, что это отношение взаимно. Он также дал понять, что Китай мог бы сыграть конструктивную роль в ослаблении напряженности на Ближнем Востоке. Трамп добавил, что планирует поднять и другие вопросы, в числе которых судьба Джимми Лая, находящегося в тюрьме основателя продемократической гонконгской газеты Apple Daily, а также продажа американского оружия Тайваню. Трамп сказал, что он не верит в то, что Китай вторгнется на Тайвань, подобно тому, как Россия вторглась в Украину. Он отметил, что председатель КНР знает, что он этого не хочет. Белый дом заявил, что к Трампу присоединятся больше десятка членов руководства ведущих американских фирм, в том числе Илон Маск из компании Tesla и Тим Кук из Apple. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сказал, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, а также глобальный мир и развитие. Он отметил, что Китай готов работать с США над расширением сотрудничества, улаживанием расхождений и обеспечением большей стабильности и определенности в изменяющемся и неустойчивом мире. Прошлая поездка Трампа в Китай состоялась в 2017 году, во время его первого президентского срока. Нынешняя очная встреча двух лидеров станет первой с октября прошлого года, когда они провели переговоры на полях саммита АТЭС в Южной Корее. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 7 случаев заражения хантавирусом, связанных с предполагаемой вспышкой на круизном судне. ВОЗ рекомендует соблюдать 42-дневный карантин для всех пассажиров и членов экипажа. Судно прибыло на Тенерифе, на Канарских островах, в воскресенье. Высадка пассажиров проходила в условиях строгих мер по контролю за распространением инфекции. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что на следующий день с судна сошли 27 человек, включая оставшихся пассажиров и некоторых членов экипажа. Она добавила, что судно направляется в Нидерланды с оставшимся экипажем. Снятые с судна люди проходят обследование и карантин в своих странах. Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила, что у одной из французских пассажирок был выявлен положительный результат теста после появления симптомов во время полета домой. Она сказала, что эта женщина находится в изоляции в медицинском учреждении вместе с 4 другими путешественниками. В понедельник Всемирная организация здравоохранения сообщила, что таким образом общее число случаев заболевания достигло 7, а с учетом предполагаемых случаев – 9. Британские органы здравоохранения заявили в понедельник, что пассажир из Японии находится под наблюдением в британской больнице. Они сообщили, что, несмотря на отсутствие симптомов, этому человеку необходимо соблюдать карантин в течение 45 дней. ВОЗ опубликовала предварительные рекомендации по борьбе с инфекцией. В качестве меры предосторожности рекомендуется, чтобы все пассажиры и члены экипажа изолировались дома или в специализированных учреждениях в течение 42 дней после высадки. ВОЗ утверждает, что риск для населения в целом от этого вируса низок. Японская компания-производитель снеков Calbee, по сообщениям, планирует перейти на черно-белую упаковку части своей продукции, ссылаясь на нестабильность закупок чернил для печати и других материалов из-за положения на Ближнем Востоке. Источники сообщили, что компания направила своим деловым партнерам соответствующее уведомление и намерена осуществить переход в конце мая. По словам компании, в зависимости от развития ситуации, нельзя исключать и дальнейшие изменения. Между тем, японская судоходная компания NYK Line рассматривает новые маршруты доставки автомобилей на Ближний Восток, поскольку Ормузский пролив остается фактически закрытым. В понедельник президент этой компании Сога Такая сказал, что спрос на автомобили на Ближнем Востоке остается сильным. Соответственно, высок спрос и на услуги его фирмы. Он сказал, что одним из рассматриваемых вариантов является выгрузка судов в Омане для дальнейшей доставки по суше. В центральной части Японии на реке Нагара начался сезон традиционного вида рыбной ловли с использованием бакланов. По данным городских властей Гифу, в понедельник в ночной рыбалке приняли участие около 700 человек. Мастера-укротители бакланов в традиционных костюмах вышли на реку

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 12 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп заявил, что перемирие между США и Ираном держится лишь на системе жизнеобеспечения. Дональд Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином энергетику и Иран. ВОЗ рекомендует 42-дневный карантин в связи со случаями заражения хантавирусом на круизном судне. А сейчас обо всем подробнее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп резко раскритиковал очередное ответное предложение Ирана. Он назвал его просто неприемлемым и глупым. Тегеран направил этот ответ Вашингтону через пакистанских посредников на выходных. В понедельник Трамп предупредил, что перемирие находится в критическом состоянии, заявив, что оно держится лишь на системе жизнеобеспечения и может рухнуть. Президент назвал иранское предложение мусором и сказал, что даже не дочитал его до конца. Однако он также заявил, что все еще верит, что дипломатическое решение очень возможно, хотя затем обвинил Иран в изменении позиции и назвал его руководство очень бесчестными людьми. Иранские официальные лица отвергли обвинения в том, что их требования чрезмерны. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что ему очень жаль, что Соединенные Штаты продолжают настаивать на односторонних взглядах и нерезонных требованиях. Иранское информационное агентство Тасним сообщило о тегеранском ответе в воскресенье. Оно отметило, что предложение сосредоточено на прекращении конфликта, в том числе в Ливане, снятии блокады и освобождении замороженных иранских активов. В одной из статей в газете Wall Street Journal в воскресенье приводятся слова источников о том, что Тегеран предложил провести переговоры по своей ядерной программе. Источники сообщили, что ядерные вопросы предлагалось обсудить в течение следующих 30 дней. Они добавили, что Иран предложил снизить концентрацию части своего высокообогащенного урана, а остаток перевести в третью страну. Однако агентство Тасним отвергло сообщение американской газеты, назвав содержащиеся в нем утверждения по ядерному вопросу фальшивыми. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на этой неделе отправится в Китай, чтобы провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В понедельник американский президент заявил, что они будут обсуждать энергетическую безопасность и Иран, отметив, что Китай импортирует большой процент нефти через Ормузский пролив. Прибытие Трампа в Пекин планируется в среду вечером, а встреча с Си – в четверг. Выступая в Белом доме, Трамп сказал: «Он будет затрагивать Тайвань, полагаю, больше, чем я». Однако президент добавил, что обсуждение немного коснутся энергетики и очень красивой страны – Ирана. Трамп сказал, что он очень уважает Си и выразил надежду на то, что это отношение взаимно. Он также дал понять, что Китай мог бы сыграть конструктивную роль в ослаблении напряженности на Ближнем Востоке. Трамп добавил, что планирует поднять и другие вопросы, в числе которых судьба Джимми Лая, находящегося в тюрьме основателя продемократической гонконгской газеты Apple Daily, а также продажа американского оружия Тайваню. Трамп сказал, что он не верит в то, что Китай вторгнется на Тайвань, подобно тому, как Россия вторглась в Украину. Он отметил, что председатель КНР знает, что он этого не хочет. Белый дом заявил, что к Трампу присоединятся больше десятка членов руководства ведущих американских фирм, в том числе Илон Маск из компании Tesla и Тим Кук из Apple. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сказал, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, а также глобальный мир

0: и развития.
1: Он отметил, что Китай готов работать с США над расширением сотрудничества, улаживанием расхождений и обеспечением большей стабильности и определенности в изменяющемся и неустойчивом мире. Прошлая поездка Трампа в Китай состоялась в 2017 году, во время его первого президентского срока. Нынешняя очная встреча двух лидеров станет первой с октября прошлого года, когда они провели переговоры на полях саммита АТЭС в Южной Корее. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 7 случаев заражения хантавирусом, связанных с предполагаемой вспышкой на круизном судне. ВОЗ рекомендует соблюдать 42-дневный карантин для всех пассажиров и членов экипажа. Судно прибыло на Тенерифе, на Канарских островах, в воскресенье. Высадка пассажиров проходила в условиях строгих мер по контролю за распространением инфекции. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что на следующий день с судна сошли 27 человек, включая оставшихся пассажиров и некоторых членов экипажа. Она добавила, что судно направляется в Нидерланды с оставшимся экипажем. Снятые с судна люди проходят обследование и карантин в своих странах. Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила, что у одной из французских пассажирок был выявлен положительный результат теста после появления симптомов во время полета домой. Она сказала, что эта женщина находится в изоляции в медицинском учреждении вместе с 4 другими путешественниками. В понедельник Всемирная организация здравоохранения сообщила, что таким образом общее число случаев заболевания достигло 7, а с учетом предполагаемых случаев – 9. Британские органы здравоохранения заявили в понедельник, что пассажир из Японии находится под наблюдением в британской больнице. Они сообщили, что, несмотря на отсутствие симптомов, этому человеку необходимо соблюдать карантин в течение 45 дней. ВОЗ опубликовала предварительные рекомендации по борьбе с инфекцией. В качестве меры предосторожности рекомендуется, чтобы все пассажиры и члены экипажа изолировались дома или в специализированных учреждениях в течение 42 дней после высадки. ВОЗ утверждает, что риск для населения в целом от этого вируса низок. Японская компания-производитель снеков Calbee, по сообщениям, планирует перейти на черно-белую упаковку части своей продукции, ссылаясь на нестабильность закупок чернил для печати и других материалов из-за положения на Ближнем Востоке. Источники сообщили, что компания направила своим деловым партнерам соответствующее уведомление и намерена осуществить переход в конце мая. По словам компании, в зависимости от развития ситуации, нельзя исключать и дальнейшие изменения. Между тем, японская судоходная компания NYK Line рассматривает новые маршруты доставки автомобилей на Ближний Восток, поскольку Ормузский пролив остается фактически закрытым. В понедельник президент этой компании Сога Такая сказал, что спрос на автомобили на Ближнем Востоке остается сильным. Соответственно, высок спрос и на услуги его фирмы. Он сказал, что одним из рассматриваемых вариантов является выгрузка с судов в Омане для дальнейшей доставки по суше. В центральной части Японии на реке Нагара начался сезон традиционного вида рыбной ловли с использованием бакланов. По данным городских властей Гифу, в понедельник в ночной рыбалке приняли участие около 700 человек. Мастера-укротители бакланов в традиционных костюмах вышли на реку в лодках, освещенных открытыми очагами. Они управляли дрессированными птицами на привязи, которые ныряли в реку и ловили рыбу аю. Местная жительница в возрасте около 40 лет говорит, что обычно наблюдает за происходящим с берега реки, но на этот раз она увидела это с одной из лодок, и это было потрясающе. Она добавила, что с возрастом все сильнее убеждается в том, что это особая традиция, которую следует сохранить. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: осматривают витрины сувенирных лавок на Накамисе-дори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
1: Послушаем диалог 11 урока.
2: Коно ти-шатс мите. Нинджа тте кайте ару. А, нинджа.
3: Ирасшаймасе.
2: Сумимасен. О мамори ва аримасу ка?
4: Чотто коко ни ва аримасен не.
2: Даму, о мамори ва о тера ни ару ё. О тера деску ка? Икимашё.
1: Давайте разберём его по фразам.
0: Мия говорит там.
2: Коно ти-шатс мите.
1: Посмотри на эту футболку.
2: Нинджа тте кайте ару.
1: На ней написано ниндзя.
0: Глядя на футболку, там отвечает.
2: А, ниндзя!
1: Ух ты, ниндзя!
0: Продавец обращается к девушкам.
3: Ирасшаймасе.
1: Могу ли я помочь?
0: Там спрашивает.
2: Сумимасе. О мамори ва аримасу ка?
1: Да, прошу прощения. У вас есть амулеты?
0: Продавец отвечает.
4: Чотто коко ни ва аримасен не.
1: Простите, но у нас они не продаются.
0: Мия говорит там.
2: Там? О мамори ва о тера ни ару ё?
1: Там. Амулеты можно найти в храме.
0: Там отвечает.
2: О тера деску ка?
1: В храме?
0: Затем Мия добавляет.
2: Икимашё.
1: Пойдём.
0: Олег, для чего служат японские амулеты?
1: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно ти-шатс мите. Ниндзя тте кайте ару. А, ниндзя!
3: Ирасшаймасе.
2: Сумимасен. О мамори ва аримасу ка?
4: Чотто коко ни ва аримасен не.
2: Даму, о мамори ва о тера ни ару ё? О тера деску ка? Икимашё.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
2: О мамори ва аримасу ка?
1: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. О мамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», «быть» в масс-форме. Добавив частицу «ка» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
0: Послушайте и повторите.
5: Аримаска. Омамори ва аримаска. Омамори ва аримаска.
1: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
6: Сумимасен. Чизу ва аримасу ка?
7: Хай, кочира десу.
1: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
6: Сумимасен. Чизу ва аримасу ка?
0: Прошу прощения, у вас есть карта?
1: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». «Чидзу» — это карта. Сотрудник отвечает.
7: «Хай, кочира десу».
0: «Да, вот она».
1: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. «У нас нет карт». «Аримасен». Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. «Чёт». Или в форме извинения сумимасен.
0: Послушайте и повторите.
5: Чизу ва аримасу ка? Сумимасен. Чизу ва аримасу ка?

0: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это?
1: Сенсу. Сенсу.
0: Попробуйте начать с сумимасе.
2: Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка? すみません。センスはありますか?
0: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
1: Ниндзя но тисяцу. Ниндзя но тисяцу.
0: Попробуйте.
3: すみません. Ниндзя но тисяцу ва аримаска? すみません. Ниндзя но тисяцу ва аримаска?
4: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
5: Ирасяймасе.
0: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?» Добро пожаловать. Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
4: Послушайте, как разные люди произносят ее.
6: Ирасяймасе.
7: Ирасяймасе.
6: Ирасяймасе.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
8: Коно тисяцу мите. Ниндзя тте кайте ару. Ниндзя!
5: いらっしゃいませ.
8: すみません. お守りはありますか?
9: ちょっとここにはありませんね.
8: ダム? お守りはお寺にあるよ. お寺ですか? 行きましょう.
4: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
0: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сенсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
4: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
0: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
4: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
0: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сенсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Tokyo Sky 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
4: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 12 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Трамп заявил, что перемирие между США и Ираном держится лишь на системе жизнеобеспечения. Дональд Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином энергетику и Иран. ВОЗ рекомендует 42-дневный карантин в связи со случаями заражения хантавирусом на круизном судне. А сейчас обо всем подробнее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп резко раскритиковал очередное ответное предложение Ирана. Он назвал его просто неприемлемым и глупым. Тегеран направил этот ответ Вашингтону через пакистанских посредников на выходных. В понедельник Трамп предупредил, что перемирие находится в критическом состоянии, заявив, что оно держится лишь на системе жизнеобеспечения и может рухнуть. Президент назвал иранское предложение мусором и сказал, что даже не дочитал его до конца. Однако он также заявил, что все еще верит, что дипломатическое решение очень возможно, хотя затем обвинил Иран в изменении позиции и назвал его руководство очень бесчестными людьми. Иранские официальные лица отвергли обвинения в том, что их требования чрезмерны. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что ему очень жаль, что Соединенные Штаты продолжают настаивать на односторонних взглядах и нерезонных требованиях. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило о тегеранском ответе в воскресенье. Оно отметило, что предложение сосредоточено на прекращении конфликта, в том числе в Ливане, снятии блокады и освобождении замороженных иранских активов. В одной из статей в газете Wall Street Journal в воскресенье приводятся слова источников о том, что Тегеран предложил провести переговоры по своей ядерной программе. Источники сообщили, что ядерные вопросы предлагалось обсудить в течение следующих 30 дней. Они добавили, что Иран предложил снизить концентрацию части своего высокообогащенного урана, а остаток перевести в третью страну. Однако агентство ТАСНИМ отвергло сообщение американской газеты, назвав содержащиеся в нем утверждения по ядерному вопросу фальшивыми. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на этой неделе отправится в Китай, чтобы провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В понедельник американский президент заявил, что они будут обсуждать энергетическую безопасность и Иран, отметив, что Китай импортирует большой процент нефти через Ормузский пролив. Прибытие Трампа в Пекин планируется в среду вечером, а встреча с Си – в четверг. Выступая в Белом доме, Трамп сказал: «Он будет затрагивать Тайвань, полагаю, больше, чем я». Однако президент добавил, что обсуждение немного коснутся энергетики и очень красивой страны – Ирана. Трамп сказал, что он очень уважает Си и выразил надежду на то, что это отношение взаимно. Он также дал понять, что Китай мог бы сыграть конструктивную роль в ослаблении напряженности на Ближнем Востоке. Трамп добавил, что планирует поднять и другие вопросы, в числе которых судьба Джимми Лая, находящегося в тюрьме основателя продемократической гонконгской газеты Apple Daily, а также продажа американского оружия Тайваню. Трамп сказал, что он не верит в то, что Китай вторгнется на Тайвань, подобно тому, как Россия вторглась в Украину. Он отметил, что председатель КНР знает, что он этого не хочет. Белый дом заявил, что к Трампу присоединятся больше десятка членов руководства ведущих американских фирм, в том числе Илон Маск из компании Tesla и Тим Кук из Apple. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякун сказал, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, а также глобальный мир и развитие. Он отметил, что Китай готов работать с США над расширением сотрудничества, улаживанием расхождений и обеспечением большей стабильности и определенности в изменяющемся и неустойчивом мире. Прошлая поездка Трампа в Китай состоялась в 2017 году, во время его первого президентского срока. Нынешняя очная встреча двух лидеров станет первой с октября прошлого года, когда они провели переговоры на полях саммита АТЭС в Южной Корее. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 7 случаев заражения хантавирусом.

вирусам, связанных с предполагаемой вспышкой на круизном судне. ВОЗ рекомендует соблюдать 42-дневный карантин для всех пассажиров и членов экипажа. Судно прибыло на Тенерифе на Канарских островах в воскресенье. Высадка пассажиров проходила в условиях строгих мер по контролю за распространением инфекции. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что на следующий день с судна сошли 27 человек, включая оставшихся пассажиров и некоторых членов экипажа. Она добавила, что судно направляется в Нидерланды с оставшимся экипажем. Снятые с судна люди проходят обследование и карантин в своих странах. Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила, что у одной из французских пассажирок был выявлен положительный результат теста после появления симптомов во время полета домой. Она сказала, что эта женщина находится в изоляции в медицинском учреждении вместе с 4 другими путешественниками. В понедельник Всемирная организация здравоохранения сообщила, что таким образом общее число случаев заболевания достигло 7, а с учетом предполагаемых случаев – 9. Британские органы здравоохранения заявили в понедельник, что пассажир из Японии находится под наблюдением в британской больнице. Они сообщили, что, несмотря на отсутствие симптомов, этому человеку необходимо соблюдать карантин в течение 45 дней. ВОЗ опубликовала предварительные рекомендации по борьбе с инфекцией. В качестве меры предосторожности рекомендуется, чтобы все пассажиры и члены экипажа изолировались дома или в специализированных учреждениях в течение 42 дней после высадки. ВОЗ утверждает, что риск для населения в целом от этого вируса низок. Японская компания-производитель снеков Calbee, по сообщениям, планирует перейти на черно-белую упаковку части своей продукции, ссылаясь на нестабильность закупок чернил для печати и других материалов из-за положения на Ближнем Востоке. Источники сообщили, что компания направила своим деловым партнерам соответствующее уведомление и намерена осуществить переход в конце мая. По словам компании, в зависимости от развития ситуации, нельзя исключать и дальнейшие изменения. Между тем, японская судоходная компания NYK Line рассматривает новые маршруты доставки автомобилей на Ближний Восток, поскольку Ормузский пролив остается фактически закрытым. В понедельник президент этой компании Сога Такая сказал, что спрос на автомобили на Ближнем Востоке остается сильным. Соответственно, высок спрос и на услуги его фирмы. Он сказал, что одним из рассматриваемых вариантов является выгрузка судов в Омане для дальнейшей доставки по суше. В центральной части Японии на реке Нагара начался сезон традиционного вида рыбной ловли с использованием бакланов. По данным городских властей Гифу, в понедельник в ночной рыбалке приняли участие около 700 человек. Мастера-укротители бакланов в традиционных костюмах вышли на реку в лодках, освещенных открытыми очагами. Они управляли дрессированными птицами на привязи, которые ныряли в реку и ловили рыбу аю. Местная жительница в возрасте около 40 лет говорит, что обычно наблюдает за происходящим с берега реки, но на этот раз она увидела это с одной из лодок, и это было потрясающе. Она добавила, что с возрастом все сильнее убеждается в том, что это особая традиция, которую следует сохранить. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов в районе Токио Осакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Осакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисэдори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.
2: Коно тишатс мите? Ниндзя тэ кайтэ ару. Ниндзя!
3: Ирасшаймасе.
2: Сумимасен. Омамориwa arimasuka?
3: Чотто коко нива аримасен не.
2: Даму, омамориwa отера ни ари ё. Отера деска? Икимашё.
0: Давайте разберём его по фразам.
1: Мия говорит там.
2: Коно тишатс мите?
0: Посмотри на эту футболку.
2: Ниндзя тэ кайтэ ару.
0: На ней написано ниндзя.
1: Глядя на футболку, там отвечает.
2: А, ниндзя!
0: Ух ты, ниндзя!
1: Продавец обращается к девушкам.
3: Ирасшаймасе.
0: Могу ли я помочь?
1: Там спрашивает.
2: Сумимасен, омамориwa arimasuka?
0: Да, прошу прощения, у вас есть амулеты?
1: Продавец отвечает.
3: Чотто коко нива аримасен не.
0: Простите, но у нас они не продаются.
1: Мия говорит там.
2: Там, омамориwa отера ни ари ё.
0: Там. Амулеты можно найти в храме.
1: Там отвечает.
2: Отера деска?
0: В храме?
1: Затем Мия добавляет.
2: Икимашё.
0: Пойдём.
1: Олег, для чего служат японские амулеты?
0: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно тишатс мите? Ниндзя тэ кайтэ ару. А, ниндзя!
3: Ирасшаймасе.
2: Сумимасен. Омамориwa arimasuka?
3: Чотто коко нива аримасен не.
2: Даму, омамориwa отера ни ари ё. Отера деска? Икимашё.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
2: Омамориwa arimasuka?
0: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», «быть» в мас-форме. Добавив частицу «ка» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
1: Послушайте и повторите.
4: «Аримаска». «Омамориwa arimasuka?» «Омамориwa arimasuka?»
0: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
5: Сумимасен, чизу ва аримаска?
6: Хай, кочира десу.
0: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
5: Сумимасен, чизу ва аримаска?
1: Прошу прощения, у вас есть карта?
0: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». Чидзу – это карта. Сотрудник отвечает.
2: Хай, кочира дес.
1: Да, вот она.
0: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. У нас нет карт. Аримасен. Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. Чотто. Или в форме извинения. Сумимасен.
1: Послушайте и повторите.
4: Чидзу ва аримасу ка? Сумимасен. Чидзу ва аримасу ка?
0: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это?
4: Сенсу. Сенсу.
0: Попробуйте начать с сумимасе.
2: Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка? すみません。センスはありますか?
0: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
4: ниндзя-но-ти-шяцу. ниндзя-но-ти-шяцу.
0: Попробуйте.
5: すみません. Ниндзя но Т-шяцу ва аримасу ка? すみません. Ниндзя но Т-шяцу ва аримасу ка?
1: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
7: Ирасяймасе.
0: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?» «Добро пожаловать!» Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
8: Ирасяймасе.
9: Ирасяймасе.
8: Ирасяймасе.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно ти-шяцу мите? Ниндзя тте кайте ару.
4: あ、忍者。いらっしゃいませ。すみません。お守りはありますか?ちょっとここにはありませんね。ダム?お守りはお寺にあるよ。お寺ですか?行きましょう。ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Пути водитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
0: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сэнсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
1: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
0: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
1: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
0: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сэнсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Tokyo Sky 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.